0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, среда, маленькая пятница.
0: Кайф, кайф, кайф. Мы все рады этому дню.
1: Конечно. Все хорошее у нас с вами, конечно же, впереди. Тем более, сам факт того, что уже лето, но он просто не может не радовать. Причем радует он не только нас, родителей, но еще и деток наверняка тоже.
0: Деток 100%. Еще плюс, знаешь, перфекционистов, для которых понедельник начался с 1 числа. Это просто рай для глаз.
1: Ладно, понедельник с 1 числа, новый сезон. Это как раз-таки вот эта неделя для всех тех, кто начинает новую жизнь с понедельника, с 1 числа, да, и с нового сезона. Вот все, дерзайте, ваш выход. Начало недели, ну, собственно, все у нас впереди. Хотя уже как бы и среда, но, не знаю, у меня ощущение...
0: 3 дня лета позади, 2 дня, ладно.
1: Так, ты зачем сейчас по-больному пьешь?
0: Ну, как видите, вы слышите, у нас настроение отличное, отменное просто.
1: Как всегда, конечно, хочется спать, но уже не так сильно, как вчера, но все же.
0: Да-да-да. Ну что, друзья, начинаем. Как всегда, много чего интересного у нас для вас есть. Это классная музыка, много полезной информации, а также игры с подарками. И все, как обычно, для вас.
1: Ну и, конечно же, для вас уже идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Проходите, Маша, Располагайтесь.
0: Да, и у нас, кстати, маленькие гости. Вы тоже можете помахать.
1: Если бы я знала, я бы свою гостью тоже взяла. Но моя гостья спит, поэтому наслаждаемся сегодня компанией твоих гостей.
0: Окей. Ну что, начинаем. Всем отличного дня. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: На радио МС.

0: что, как обычно, начинаем утро с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, ну а вы за них голосуете в нашем телеграм-канале Радио НС.
1: Поэтому прямо сейчас уже можно и нужно заходить в наш телеграм-канал Радио НС. Там появятся и песни, и голосовалка, и, конечно же, хэштег месяца июнь 2026, перейдя по которому вы найдете абсолютно все песни, которые мы уже послушали, ну и, соответственно, которые еще послушаем впереди.
0: Отлично. Ну а сегодня мы с вами слушаем известный трек группы, вернее, казахстанской бойз-бенд группы Орда. Трек называется «Гашык Сыңба». Влюблена ли ты? Это вопрос к тебе, Ксения, после вчерашнего нихабара.
1: Мне, кстати, после вчерашнего нихабара прилетело. Мне сказали так.
0: Да?
1: Мы голосовые не отправляли, но мы слышали, чего хочет Ксения. Я говорю, ну а что уж там, лето, в омут с головой. Так что, ну и тем более группу Орда я очень люблю, ты знаешь, поэтому я прям с удовольствием сейчас послушаю эту песню.
0: Группу Орда «Гашык Пызбыз» точно. Динамичный поп-трек с элементами R&B и электроники прямо сейчас в эфире Радио НС. Погнали! Давай.

0: принципе, чего и следовало ожидать. Я, конечно же, голосую за в нашем телеграм-канале Радио НС. Очень хочется, чтобы эта песня в конце месяца попала по итогам голосования в наш плейлист. Так что гоу в телеграм-канал Радио НС.
1: Да, друзья, все зависит от вас и от ваших голосов. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу Биш. И впереди я расскажу, появится ли новый предмет в школах Казахстана. Не пропустите, друзья. Лайк.
2: На Радио НС.
3: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: 7 часов 16 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И сейчас кое-что интересненькое, друзья, вам расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, появится ли новый предмет в школах Казахстана.
1: Угу,
0: в казахстанских школах может, кстати, да, появиться новый предмет. Называется
1: какой?
0: Личная безопасность.
1: Угу.
0: Его планируют ввести для учеников с 5 по 9 классы. В программу войдут правила дорожного движения, темы безопасности дома, на улице и в общественных местах.
1: Так.
0: Разработкой курса занимались специалисты Национальной академии образования имени Ибрая Алтынсарина и Центра Уркен. И вести занятия эти будут педагог и психологи, представьте себе. В общем, не успели школьники дождаться каникул, а им уже подкинули новый предмет на следующий учебный год.
1: У меня теперь только
0: чтобы
1: один вопрос. Если все вот это будет отдельным уроком, то тогда что уже делать на классном часе? Нам это в свое время, вот
0: как
1: в наше время рассказывали это на классном часе.
0: А Roblox кто будет играть?
1: Вот. Сам себя не поиграет.
2: Да.
1: А впереди у нас гороскоп, не пропустите.
0: Да?
1: Да.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. 7 часов и 24 минуты в Казахстане. На календаре 3 июня, среда. И прямо сейчас у нас гороскоп.
1: Итак, овны, сегодня вас может резко утомить все слишком предсказуемое. Захочется движения, шума и новых лиц.
0: Ой, а можно я сегодня с овнами?
1: Тельцы. С моей дочкой. Вот она, пожалуйста.
0: Супер, сейчас заберу. Тельцы, день подскажет, что иногда лучший способ восстановиться – это перестать быть полезным для всех подряд.
1: Близнецы, чья-то неожиданная реакция заставит вас посмотреть на себя совершенно под другим углом.
0: Раки, сегодня особенно приятно будет отказываться от того, что давно делалось только потому, что надо.
1: Львы, день будто специально создан для ярких выходов, смелых образов и ощущения собственной привлекательности.
0: Девы, вам внезапно станет скучно делать все идеально, и это окажется очень освобождающим чувством.
1: Весы, сегодня захочется окружить себя людьми, рядом с которыми вы ни в чем не нуждаетесь и ничего не изображаете.
0: Скорпионы, неожиданно появится желание закрыть тему, которую вы слишком долго держали открытой.
1: Стрельцы, сегодняшний день отлично подойдет для резких решений, принятых буквально за несколько секунд.
0: Козероги, вы можете внезапно поймать себя на мысли, что начали смотреть на жизнь гораздо проще, чем раньше.
1: Водолеи, сегодня именно ваше чувство юмора способно сделать чей-то день заметно лучше.
0: Рыбы, вам неожиданно понравится быть там, где раньше казалось слишком шумно или непривычно.

0: 7:29, минут в Казахстане. Ну а мы с Ксенией уже с удовольствием хотим объявить тему сегодняшнего Нихабара. Нихабар – это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Поэтому, друзья, записывайте наш WhatsApp номер и присылайте туда голосовые. 8-775-106-2011.
1: И сегодня мы решили, друзья, узнать, на что вы копите. Рассказывайте.
2: Компроматов.
1: Умеете ли вы это делать? Потому что, допустим, мне рассказать реально нечего, я не умею
0: копить. Мне тоже. Я тоже не умею копить. Друзья, рассказывайте.
1: Может, вы нас умом-разумом как-то наделите.
0: Может, то, на что вы копите, нас как раз-таки замотивирует, и мы тоже начнем копить.
1: Да, у меня мотивации вагон, действий ноль вообще.
0: В общем, ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011.
3: На радио МС.
1: Ну, а впереди мы расскажем, как выиграть два билетика на Ленинград.

0: дни считаем дни до субботы, потому что уже в эту субботу, 6 июня, на СП-арене в Копчегае, в городе Кунаев, состоится крутое мероприятие, концерт, большой сольный концерт группировки «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым.
1: Да, там будет нереально круто, нереально весело, и у нас для вас есть два билетика, и вы можете их выиграть, друзья.
0: Поэтому прямо сейчас отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Да, и нам нужны два участника. Название игры «Сейчас спою» обязательно нужно указать в своей заявке.
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: твою.
1: Ох, сегодня, чтобы наши радиослушатели попели в эфире радио НС в игре «Сейчас спою» и поборолись за два билетика на Ленинград, нам с Лимой Бимурзиной пришлось очень постараться. Всем привет тем, кто отправляет заявки, а потом не отвечает на звонки. Ай-яй-яй, так делать.
2: Да, и не надо сейчас нам перезванивать, потому что у нас уже есть две участницы и участницы, да, реально сегодня с нами две девушки, и зовут их, во-первых, Александра, да, по-моему?
1: Да, Александра.
2: Александра, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе-доброе утро, Радио
2: НС. Доброе-доброе.
3: Принимайте меня в свою компанию.
2: Welcome.
1: Отлично,
2: добро
1: принимаю.
2: Пожаловать. И Надежда из Алматы с нами. Надежда, доброе утро.
1: Доброе утро, Надь.
4: Доброе-доброе утро.
1: Молодцы, девчонки. Девчонки, настроение слышим хорошее. Сейчас оно должно быть еще лучше, ведь, как говорят всякие психологи, ученые и все-все-все, когда поешь, ну, типа там эндорфин,
2: душа
1: что
2: поет.
1: Ли, да, как будто увеличивается.
2: Да?
1: Ну, что-то типа того, да. Ну, будем верить, что это так.
2: Хорошее, мне нравится, берем. Ну что, девчата, поете свои любимые песни, ну, а наши радиослушатели будут за вас голосовать в нашем телеграм-канале Радио НС. Там совсем скоро появится голосовалка, поэтому, друзья, зайдите, подпишитесь и готовьте свои пальчики. Ну, а поете вы не просто так. Вам нужно будет спеть любимую свою песню, но так, как будто бы вы оперные певицы, которую случайно занесло в группу «Ленинград». Первой у нас была Сашенька. Сашенька, сразу после гонга приступай. Давай.
3: С нами Вовка, с нами Вадим. Оттянуться всей компанией хотим. И гитары взяли мы с собой, чтоб пелись песни. С нами Алла, с нами Филипп. Его никто не звал, он как-то сам прилип. И тут один из нас сказал: «А пойдемте, Кэлис. А что это за девочка и как, где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? А мы такой компании возьмем, да и припремся, Кэлис».
1: Элис?
3: А кто такая Элис?
1: Молодец!
3: Красиво одевается,
1: красиво говорит. И знает, можно долго петь эту песню. Саша, тормози!
3: Не смогла я в оперном.
1: Нет, ну начало было хорошее.
2: Начало было.
1: Когда мы мальчишек заставили стать оперными певцами, это было еще более умилительно.
2: Ну что, Наденька, теперь твоя очередь. Тоже сразу после гонга приступай.
5: Между нами память и туман, ты как во сне, ты как
3: Все, она выиграла.
5: Во сне.

0: выиграла. Блин!
1: Ура! Давно и все лечу к твоим очам.
2: Ну, комментарии Александры мы, конечно, услышали. Сашенька, мне пришлось в какой-то момент отключить тебе микрофон. Включи его теперь, пожалуйста, самостоятельно, потому что, ну, все понимаю.
3: Это были живые, зато эмоции.
2: Эмоции, конечно, да, но я думаю, что немножечко оперным артистам это тоже мешает. Саш, подключай микрофончик свой, включи его, зажми иконочку, и там будет включить микрофон. Да. Ну, а наши радиослушатели прямо сейчас отправляются в телеграм-канал Радио НС. Давайте голосовать за Александру, давайте голосовать за Надежду.
3: Ну и билеты. Да, и как раз-таки узнаем совсем скоро, кому из девчат достанутся билетики на концерт группы «Ленинград». Девчата, далеко не уходите, итоги будем подводить вместе в эфире Радио НС. Сейчас спою.
4: Сейчас спою.

0: спою.
1: Ну что, друзья, кто не успел проголосовать, скорее призываю вас зайти в наш телеграм-канал Радио НС. Во-первых, подписаться, ну и, конечно же, проголосовать. Две прекрасные девушки из Алматы, Александра и Надежда, борются сейчас за два билетика на концерт группы «Ленинград».
2: Остаются буквально считанные минуты, нет, считанные секунды до подведения итогов, до того момента, когда мы остановим голосовалку. Ну-ка, быстренько, кто там не успел, давайте.
1: Угу.
2: Я и не вижу изменения голосов.
1: Я даже пока боюсь выводить микрофон, потому что у Сашеньки, возможно, эмоции еще не поутихли.
2: Да нет,
1: девчата,
2: Саша крутая.
1: Прямо сейчас выходим в эфир. Вы здесь.
2: Доброе
1: вас
2: утро,
1: слышит весь
2: раз.
1: Казахстан.
3: Еще раз добрый день.
1: Молодцы. Аня
2: тут
1: с нами.
2: Вот Николай у нас интригу закинул в комментариях,
1: да?
2: В телеграм-канале пишет: девчата, умнички, свой голос отдал, за кого говорить не стану. С победителем увидимся в Копчегае. Всем отличного настроения. Я тот самый оперный певец с намеком на батюшку.
1: Прикольно. Ну что, девочки, мальчики, все, останавливаем нашу голосовалку.
2: Так.
1: И узнаем сейчас, кто же идет на концерт.
2: Количество голосов все-таки у нас увеличилось. Наши призывы были не зря. Mm-hmm. И сегодня с результатом 36-64 побеждает Надежда из Алматы.
1: Надежда, поздравляем!
2: Мы тебя поздравляем! Два билетика на... Вау! На концерт группы «Ленинград» 6 июня. АСП-арена в городе Конаев. Мы встречаемся с тобой именно там.
1: Да, и, конечно же, увидимся там с Николаевым. Ой, с Николаем.
2: С Николаем, да. Ну и с Николаем. Мы, может, тоже увидимся, чтобы
1: мои тайные желания наружу вырвались.
2: Так, нас сейчас унесет не в ту сторону. Короче, Сашенька, ты, пожалуйста, не расстраивайся. Ты очень классная. Группа поддержки у тебя тоже в комментариях в телеграм-канале Радио НС.
1: Ты умничка,
2: собралась.
1: Вот сердечко показывает.
2: Мы с Лимой Бимурзиной честно голосовали за тебя. Угу, обе.
1: Да.
2: Вот. Поэтому, пожалуйста, отправляй
3: спасибо,
2: нам свои заявки.
3: Спасибо.
2: И еще мы с тобой еще обязательно поиграем.
1: Да, хорошего дня вам, девчата, желаем. И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою. Сейчас спою. Сіз білдіңіз бе?
4: Егер пиязды тазалау кезінде сағыз шайнасаңыз, жылау мүмкін болмайды.
0: Жарнама.
5: Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
6: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16015003E00981118.
0: МС радиосында жарнама 356-6000.

0: у меня была любимая песня, а потом я ее поставил на будильник.
1: Просыпайся! Просыпайся!
2: Любимых песен у меня больше нет. Шоу Беш на радио НС.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: В 8 часов утра в Казахстане утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, 2 часа эфирного времени впереди, как обычно, много всего интересного и полезного. Угу. И в самые ближайшие минуты я напомню нашим дорогим водителям Казахстана о полезном сервисе, который, ну, хоть раз, но точно пригодится.
2: Классно. А также в этом часе послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Присылайте их по номеру 775-106-2011. Сегодня в Нихабаре мы обсуждаем то, на что вы копите. Друзья, расскажите, нам будет интересно послушать.
3: Ну а бензин мы, кстати, не копим. 20 литров бензина каждый будний день мы с огромным удовольствием отдаем в игре пит-стоп. Mm-hmm. И все это будет в этом часе.
2: Ну а копим мы денежки в нашем банкомате. Да, игра «Большой куш» обязательно состоится в следующем часе. А накопили мы уже 15 тысяч тенге.
3: Кайф. Ну а также не забывайте о том, что идет прямая трансляция из студии Радио НС. На сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Помните, что радио можно не только слушать, но и смотреть.
4: Шоу «Беж» на Радио НС.

0: 8:09 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас хотелось бы напомнить казахстанским водителям о полезном сервисе. Да. Называется оповещение владельца авто о проблеме. Это сервис, с помощью которого каждый пользователь может предупредить быстренько владельца транспортного средства о возможных неисправностях или затруднениях.
1: Прикольно.
0: Ну, что, собственно, помогает оперативно устранить проблему или там, может быть, какие-то неприятные ситуации исключить. Угу. Все это дело происходит на Егове. В принципе, сейчас у каждого практически в телефоне он есть. Угу. И там вы можете номер машины ввести, неважно, старого образца, нового образца, и указать одну из каких-то проблем, которая, возможно, возникла у человека. Угу. Допустим, если автомобиль мешает проезду, или попал в ДТП, или оставлен с включенными фарами, или, может быть, издает какие-то тревожные сигналы, или, в конце концов, у него спущены шины. Угу. Можно все это отправить, но помните, что такое оповещение можно отправлять только одно в час. Вот. Штука классная, штука удобная. Как-то я даже сама пользовалась этим. К сожалению, не всегда она пока еще срабатывает. Ну, может быть, просто потому, что некоторые люди не знают о таком функционале. А теперь вот с помощью радио НС больше людей будет знать, больше людей будет пользоваться и обращать внимание на такие оповещалки.
1: Угу. Ну, я как не автовладелец ничего не поняла. Ну, если вам хорошо, то окей.
0: Нет, ну вот представь, ты идешь, например, не знаю, там, с какой-нибудь огромной-огромной сумкой, там тротуар перекрыла машина.
1: Так.
0: И ты вроде как бы на него и злишься, что он тебе мешается, но вроде как и полицию вызывать не хочешь. Ты можешь по номеру, по номеру машины отправить ему вот такое оповещение, мол, типа, ваш автомобиль мешает проезду.
1: А прошлые косяки можно отправлять? У меня куча скринов, куча фотографий.
0: Это уже в Еутыныш, наверное.
1: Погнала я тогда.
2: На радио МС.

0: 8 часов 19 минут в Казахстане. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш». И впереди рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-0011.
1: И сегодня в нашем эфире мы решили у вас разузнать, на что же вы все-таки копите. И как вам это удается, тоже можете поделиться.
0: Да, потому что мы вообще не умеем копить.
1: Это вообще не про нас.
0: Это вообще не про нас. Мы вчера буквально разговаривали о том, что все, мы уже пенсию. Ой, какую пенсию? Зарплату уже потратили, все, нету больше.
1: Ну и пенсию, видимо, также мы будем тратить, не будем успевать ее видеть в глаза, если вообще мы до нее дотянем, на самом деле.
0: Но надеемся, что вам есть чем поделиться, присылать свои голосовые. Впереди «Нихабар», послушаем. Еще раз номер 8-7-7-5-106-2-0-11.
2: На радио МС. Разные мысли. Легче всего правду в глаза говорить по телефону. Жирнова.
3: Давай, ребята!
2: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама. 300 алты алпыс нөл нөл.

0: А это же не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. А вы, если вы надумаете, если вас вдохновит чье-то голосовое, присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы говорим о том, кто на что копит.
2: Угу, погнали, первое голосовое к этому часу.
4: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Астаны.
3: Привет.
4: С финансовой грамотностью у меня все отлично. В прошлом году мы досрочно закрыли все свои долги, финансовые обязательства, ипотеки.
2: Молодцы.
4: И я супруге сказал, все, теперь будем вкладывать в детей и каждый год будем открывать для себя новую страну.
2: Угу.
4: Возможно, вначале один раз в год, потом посмотрим по мере. Вот. Поэтому мы ставим перед собой какие-то цели, в частности, я как глава семьи.
2: Угу.
4: И все. Все идет хорошо. Вы знаете, меня иногда называют в хорошем смысле слова казахским евреем, но потому что если мне что-то нужно, я смогу сэкономить, ни у кого не прося в долг. Всем удачного дня, пока-пока.
2: Нет, Мадияр, ты журтым баласа.
3: Нет, у меня вообще другая тема. Мадияр, приезжай к нам, пожалуйста. Ну, на месяцок хотя бы. Поучи нас с Бимурзиной, как вот так же умеет, ну, пожалуйста.
2: Да, пожалуйста, мы тебя просим. И он такой, волосы назад, бегу к вам.
3: Бежать не надо, я его вот на следующей неделе могу забрать.
2: Да,
3: как раз домой привезу.
2: Отлично, идем дальше.
5: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, страна, как вы?
3: Обожаю.
5: Нифига я копить не умею. Зарплата очень неплохая у меня.
2: Ага.
5: В принципе, можно было бы за год хорошенькую сумму накопить.
2: Так.
5: А в итоге живу максимально на кредитах. Еще жену успокаиваю. Да, вот сейчас 2-3 месяца закрою я его. Че кредит? Только закрыть немножко остается, я беру новый кредит.
2: Ай-яй-яй.
5: Только его опять закрыть. Опять же, Судана.
3: Как это больно.
5: В общем, так и живу. Нифига накопить. Езжу. Хотел себе машину взять накопить. Ага.
2: Ага. Угу.
5: Капец, дважды, не получается. Езжу на старенькой машине, хотя друзья все говорят, у тебя уже статус, должен ты ездить на хорошей машине. А я езжу на Volkswagen Maserati Passat B3.
2: Зато харизма огонь.
3: Да вообще, вот это вот как вы? Я ради этого все. Я как только слышу его голос, думаю, давай. Вот сейчас я такой, как вы?
2: Да, шикарно.
3: Мадияр, короче, у нас компания собирается к тебе на курсы. Давай, прилетай.
2: Идем дальше.
6: Доброе утро, энесчане, энесчанки и энесчата. Что вам сказать, что я коплю?
2: Ага.
6: Коплю до конца недели нервы, а потом в конце недели хорошо их обнуляю. Все трачу.
2: Прикольно.
3: Лим, мне кажется, мы с тобой даже нервы копить не умеем.
2: Вообще не умеем. Здесь и сейчас все выплескиваем. Идем дальше.
7: Девочки, доброе утро, любимое радио.
3: Привет.
7: Я вот коплю деньги, чтобы отдать долги за купленную квартиру. Осталось чуть-чуть.
2: Молодец.
7: Потом буду копить на то, чтобы загасить рассрочки, которые я взяла, пока копила деньги на долги за квартиру.
3: Так.
7: В общем, что такое финансовая грамотность, это ко мне.
2: Прикольно.
3: Блин, ну, на самом деле ты большая молодец.
2: Очень,
3: мы тобой гордимся,
2: очень
3: правда.
2: Крутая.
3: Вот респект тебе.
2: Угу. Идем дальше.
8: Доброе утро, Шымкен. Доброе утро, девчонки. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего летнего настроения.
2: Спасибо большое.
8: На что я коплю? Я коплю на Иссык-Куль, потому что мы 25 июля уезжаем.
2: Ага.
8: Вот. Поэтому надо мне подкопить на Иссык-Куль. Даже вся семья сейчас копит на Иссык-Куль. Всем желаю удачи.
2: Удачи и тебе тоже, Никита.
3: Отлично.
2: Так, идем дальше.
9: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
2: Привет.
9: Я коплю на квартиру дочери.
2: Угу.
9: Она у меня заканчивает 11 класс. Я хочу приобрести квартиру в Астане для нее.
2: Так.
9: Я считаю, что для дочери надо всегда покупать квартиру. Также у меня есть открытая копилка дома. Она не закрывается, просто коробочка. Я туда собираю стольники. В течение года собираю, и когда она наполняется, я считаю, и сверху что-то добавляю и покупаю. Один раз я купила телевизор, один раз купила телефон. Всем
2: вот
9: хорошего
2: это
9: дня.
2: Да, блин, научите нас тоже так
3: вот
2: делать.
3: Как раз тут сообщение рекомендацион пришло. Успеваем?
2: Да, конечно, успеваем, присылаем. Мы такие темы любим.
3: Да. Вот сейчас одна секунда.
2: Очень хочется
3: давай
2: накопить. Идем дальше, так.
10: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, девчонки. Хорошего вам денечка.
2: Спасибо.
10: Я научился копить, наверное, благодаря книге «Богатый папа, бедный папа». Очень хорошая книга. А попробовал по той методике. Начал откладывать из всех своих доходов, что любые там подарки, что-то, деньги какие-то. Появлялись 10% убирать на депозит. И мне очень понравилось. Я очень хорошо начал копить. И это вошло в привычку. И при этом ты сильно не экономишь. Просто надо, как говорится, знать счет деньгам. Это, наверное, большой плюс, когда ты умеешь
1: распределять деньги, что всегда нужно все распределяться. Да. Думаю, не возникнет проблем копить. Ну, конечно, все зависит, наверное, от натуры человека, кто как любит тратить деньги.
11: Вот моя натура очень любит тратить деньги. Я читала эту книжку, она классная, методика классная. Я даже начала копить по этой схеме. А потом, как увидела шоколадку, и сорвалась, и все, что было на депозите, короче.
2: Жиза. Ну и последний к этому часу давайте послушаем.
12: Привет, любимое радио. Привет, девчонки. Хочу пожелать всем хорошего дня.
11: Спасибо большое.
12: И я коплю на новую машину.
11: Ура. Там есть вот чуть выше еще одно короткое сообщение на 9 секунд. Давай.
2: Это мечта
11: всех девчонок. Да, вот выше этого, которое. Okay.
13: Доброе утро, НС Радио.
11: Привет.
13: Я копить не умею. Для этого у меня есть муж, который копит, собирает.
2: Вот она, финансовая грамотность.
11: Вот, девочки, вот это самое настоящее. Более того, он еще и сам зарабатывает, и сам же копит. Вот классно же?
2: Красавчик.
11: Классно. Это то, к чему я стремлюсь, понимаете, но книжки все равно продолжаю читать.
2: Ну а вы, друзья, присылайте нам еще голосовые. В следующем часе продолжим слушать 8-7-7-5-106-2-0-11.
0: Нихабар, родной. А ты же Нихабар. Нихабар.
11: Ну а впереди мы расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: 8.34 на наших часах. Это самое время, чтобы отправить свою заявку в нашу любимую игру «Пит-стоп» и побороться за 20 литров бензина.
1: Бензин надо?
2: Конечно, надо.
1: Поэтому
2: конечно,
1: пишите свои заявки на наш WhatsApp 8775-106-2011.
0: Нам нужны два участника, и в заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
3: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Марат, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Так, ну ребят, что? Еще раз попрошу, Жумасулу, по-моему, у тебя или громкая связь включена, или что-то такое, пожалуйста, отключай, берем трубку в руки телефона, убираем все помехи, закрывайте окошки, пожалуйста, мы с вами иначе и с нашими радиослушателями просто оглохнем от лишних звуков, не нужно этого
0: по-моему,
1: делать.
0: По-моему, все уже, тишину своим.
1: Вроде да, вроде получилось.
0: Ну что, тогда я рассказываю, что мы делаем. У нас для вас готовы три вопроса, все вопросы числовые, ваша задача отвечать правильно, либо ближе к правильному, ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
1: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Сегодня, как и всегда, с утра пораньше открыли мы Яндекс.Карты и решили, что на машине хотим поехать из Актау в Талдыкорган. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Жумасулу, как ты считаешь?
3: Из Актау в Талдыкорган?
1: Да, нам нужен ответ.
3: Так.
1: 3, 2, 1, ответ. Ответ?
3: 2300.
1: 2300. Ответ принят. Марат, твой ответ?
2: 2500.
1: 2500. Ответы приняты, и мы идем дальше.
0: Итак, следующий вопрос. Слушайте внимательно. Сколько минут мы будем ехать без остановок, согласно Яндекс.Картам, из Актау в Талдыкорган? Сколько минут? Марат, как ты думаешь?
2: Так.
0: Нам нужен ответ.
2: Тысячу.
0: Минут. Хорошо, твой ответ принят. Жумасулу?
3: 1500.
0: 1500, отлично. Ответы приняты, идем дальше.
1: Ну вот мы и добрались с вами до Талдыкоргана, друзья. Нам, конечно же, нужно включить радио НС. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает радио НС в Талдыкоргане? Жумасулу, как ты считаешь?
3: 106,3.
1: 106,3. Ответ принят. Марат, твой ответ?
2: 106,4, по-моему.
1: 106,4. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, если мы едем с вами на машине из Актау в Талдыкорган, нам нужно преодолеть 3800 километров. И здесь Марат оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
0: Второй вопрос у нас звучал так. Сколько минут мы будем ехать без остановок, согласно Яндекс.Картам, из Актау в Талдыкорган? Правильный ответ — 2865 минут. Здесь у нас была ближе Жумасулу. Мы тебя поздравляем.
1: 1-1 получается.
3: Ура.
1: Да. Ну и в третьем вопросе мы пытались выяснить, на какой частоте вещает радио НС в Талдыкоргане. Правильный ответ — 105,4. И здесь Жумасулу оказалась ближе, и получается 2-1 у нас. Поздравляем,
0: да.
1: Бензин уезжает в Актобе.
0: Поздравляем тебя, умничка.
3: Я уже второй раз выигрываю.
1: Классно,
0: вот
1: у тебя прям
0: шустрая.
1: Открытые таланты ездить по Казахстану и вычислять все, что обычно люди не вычисляют. Молодец.
0: Молодец, хорошего дня тебе желаем. Марат, спасибо. Не расстраивайся, ты тоже классный, молодец, умничка. Хорошо?
2: Все, спасибо.
1: Хорошего
2: спасибо.
1: Дня, ребят. Жумасулу, за эфиром расскажем, как получить свое топливо. Ну а мы продолжаем утреннее шоу Беш
0: на радио НС.
1: Доброе утро.
4: Шоу Беш на радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ең ұзақ шахмат ойыны теориялық тұрғыдан 5949 айналымға созылуы мүмкін.
2: Жарнама. Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте кардиоактив таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардиоактив таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019500003E00981118 от 29 ноября 2018 года.
4: МС радиосында жарнама. 356 алты.

0: вкусом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.кз.

0: 9 часов ровно в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, часочек у нас есть. И, как обычно, в ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал его благополучно в 7 часов утра.
0: А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011. И, друзья, расскажите, пожалуйста, на что вы копите. За полчаса ничего не изменилось. Мне кажется, я даже больше потратила, чем накопить успела.
1: Нет, подожди, мы еще ничего не потратили.
0: Ну, мысленно я уже потратила.
1: А, ну мысленно, да, взглядом, только взглядом.
0: Ну, а вы, друзья, делитесь, рассказывайте, присылайте голосовые.
1: Ну, а еще в этом часе мы, конечно, попытаемся взломать наш банкомат, в котором пока еще копятся денежки, и накопилось там 15 тысяч тенге.
0: Да, и, конечно же, мы вас ждем в трансляции на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Знаете, как мы радуемся, когда вы заходите туда и
1: мы вам даже машете. Да.
0: Но мы вас не видим, но вы нас видите.
1: Ну, мы тоже можем увидеть, если вы, например, сделаете скрин экрана какой-нибудь красивенький.
0: Ой, подождите.
1: Да, спинку выпрямили. Или видосик запишите и отправите нам. Отметите нас, а отметить нас можно в социальных сетях. Радио НС — это Инстаграм, это ТикТок. Загляните, кстати, еще на Ютуб, там тоже много всего интересного. Ну и не забывайте про наши личные аккаунты. Лима не Адриана, аккаунт Лимы, и Ксю Панченко, аккаунт мой. Будем рады видеть вас везде.
0: Да, ну а мы продолжаем. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
2: На радио МС.

0: 9:07 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас долгожданный гороскоп. Долгожданный он, потому что нам прям пишут, девчонки, давайте скорее гороскопчик. На сегодня, на 3 июня, среду, поехали.
1: Итак, овны, сегодня вас может резко утомить все слишком предсказуемое. Захочется движения, шума и новых лиц.
0: Тельцы, день подскажет, что иногда лучший способ восстановиться – это перестать быть полезным для всех подряд.
1: Близнецы, чья-то неожиданная реакция заставит вас посмотреть на себя совершенно по другим углом.
0: Раки, сегодня особенно приятно будет отказываться от того, что давно делалось только потому, что надо.
1: Львы, день будто специально создан для ярких выходов, смелых образов и ощущений собственной привлекательности.
0: Девы, вам внезапно станет скучно делать все идеально, и это окажется очень освобождающим чувством.
1: Весы, сегодня захочется окружить себя людьми, рядом с которыми не нужно ничего изображать.
0: Скорпионы, неожиданно появится желание закрыть тему, которую вы слишком долго держали открытой.
1: Стрельцы, сегодняшний день отлично подойдет для резких решений, принятых буквально за несколько секунд.
0: Козероги, вы можете внезапно поймать себя на мысли, что начали смотреть на жизнь гораздо проще, чем раньше.
1: Круто. Ну и водолеи, сегодня именно ваше чувство юмора способно сделать чей-то день заметно лучше.
0: Рыбы, вам неожиданно понравится быть там, где раньше казалось слишком шумно или непривычно.
2: На радио МС.

0: Шоу «Беж» на радио НС продолжается. Впереди наша любимая рубрика. Мы будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-0011.
1: В Нихабаре мы сегодня говорим о том, на что же мы копим. Вот я, повторюсь еще раз, не могу копить.
0: То же самое.
1: Типа, рожденный тратить, копить не может. Вот. Это лозунг большинства девчонок, с учетом того, что я шопоголик. Оф. А еще я очень заботливая, и я чаще всего даже трачу деньги не на себя, а на своих близких, на свое окружение, на свой дом. Поэтому, прям копилка, не моя история.
0: В общем, нам нечем с вами поделиться, но зато вы, я уверена, можете много чего рассказать. Поэтому ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011. Впереди Нихабар, будем слушать.
2: Шоу на радио МС. Разные мысли. Одни стараются взлететь повыше, другие заныкаться поглубже. Жернова.
3: Давай, ребята!
2: Алтын Шамалсым, АСП Арена сахнасында. Ленинград туба. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticket.kz сайтында. Алтыншы маусым, Қонаев қаласы, Ленинград тобы. Ақпараттық серпіс НС радиосы. НС радиосында жарнама. 356

0: А ты жишь, не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну и последняя порция голосовых сообщений от наших радиослушателей в Нехабаре. Прямо сейчас. Давайте узнаем, на что они копят. Давай.
3: Кстати, на заметочку, на Каспии есть депозит на 3 месяца.
2: Так.
3: Ты туда закидываешь деньги.
2: Ага.
3: И получишь 3 месяца, ты не можешь оттуда снять деньги. И должен в этот же день, в который ты закинул, там число, наверное, в этот день ты только можешь снять. Если ты этот день проспал, то ждешь следующие 3 месяца. Так что вот на заметочку.
2: Нет, я не люблю запреты.
4: Ну, блин, иногда надо, мне кажется. Ну, прям вот сильно необходимо.
2: Ладно, идем дальше.
5: Доброе утро, НС Радио. Доброе утро, Казахстан.
4: Доброе утро.
5: Что может быть лучше путешествия?
4: Что?
5: Естественно, я накопила на путешествие в Норвегию.
4: Вау.
5: В этом году, в августе, мы с подругой летим смотреть норвежские фьорды.
2: Классно.
4: Мы за вас как бы рады.
2: Очень-очень рады. Но не от души, хочется сказать.
4: Да, не от всего сердца, как будто бы. Нет, правда, круто. Молодцы,
2: очень крутые. Идем дальше.
6: Ассаламу алейкум, страна. Доброе утро, Радио МС. Приветствую вас, девчата.
4: Привет. Доброе утро.
6: Позитивный, веселый.
4: Да-да-да, это мы.
6: Короче, так.
4: Че?
6: Финансов бог. Он, короче, когда шел, раздавался, короче, какие-то ништяки по финансам. И он мимо меня, короче, проходил и говорил: ты, короче, никогда в жизни не сможешь копить денег. Будешь их зарабатывать, кайфовать, отдыхать. И никогда даже не думай, не пытайся копить деньги. Вот так вот.
2: Прям так и сказал.
6: Не могу я копить деньги. Я могу их тратить.
4: Ой, слушай, мне кажется, я где-то рядом с тобой стояла в этот момент.
2: То же самое ощущение, как будто где-то
4: одной
2: я это слышала.
4: Одной компании были, да?
2: Да, идем дальше.
7: Доброе утро, девчата. Доброе утро, Казахстан.
2: Доброе утро.
7: А я коплю на зубы. Ну, что-то плохо получается. Так что поэтому хожу без зубов.
4: Зато когда улыбаешься, дня. Ветер такой во рту. Уф!
2: Сквознячок.
4: Вот так делай.
2: Идем дальше. Так.
8: Копят деньги, ага. Только буки. Ага. Дети есть у нас и внуки. Угу. Накопительство – грех, братцы. Надо жизнью наслаждаться.
4: Угу. Ну, если сам Влад Балашов сказал, то ну все, как бы, что там, не поспоришь.
2: Кто
4: получается?
2: Мы такие, чтобы спорить?
4: Ну, как бы, да.
2: Да, идем дальше.
9: Привет, Радио у нас, привет, Шубеш, привет, девчонки. Как всегда, прекрасно выглядите.
2: Спасибо.
9: А я коплю на море. Но вот увидел беляш и не удержался, купил. Теперь опять коплю на море.
4: А я такая.
9: Всем хорошего дня.
4: Я такая же история.
2: Идем дальше.
10: Доброе утро, Радио НС.
2: Привет.
10: Доброе утро, Казахстан.
4: Доброе утро.
10: Я коплю на большой дом.
2: Так.
10: Чтобы поселить там все свое семейство. Какой-нибудь коттедж. Продам все, машину, квартиры и построю дом. Чуть-чуть накопить осталось.
2: Звучит как объявление. Продам дом, все остальное. Продам квартиру, чтобы купить дом. Так, идем дальше.
11: Всем привет, Радио НС, девчонки, Казахстан. По поводу копить, ну, знаете, мы казахи, я не скажу за всех, но большинство в своем роде, мы копить не можем. У нас есть такие соблазны, как кредиты, рассрочки и так далее. Когда все это доступно, в целом, как ты можешь копить? Если ты у тебя есть возможность купить этот товар, то есть этот товар забрать сейчас, там даже пускай это будет машина, квартира, либо какая-то бытовая техника и так далее, там телефон, то какой смысл в этом, да, копить, когда можно сейчас его забрать и потом потихоньку отдавать? Нам так приятнее, нам так на душе спокойнее, поэтому мне кажется, копить это вообще не про нашу нацию в целом. Всем добра.
2: Есть такое.
4: Слушайте, согласна.
2: Идем дальше.
12: Доброе утро, страна. Доброе утро, Радио НС.
4: Доброе утро.
12: Я коплю на образование своей дочери, чтобы у нее был какой-то фундамент, когда она закончит школу. Сейчас она закончила только 5 класс, но все же. И коплю ей на квартиру, чтобы у нее был свой угол. Всем желаю хорошего дня.
4: Мы хотим с Ксенией быть вашими дочками. Тут правильно? Еще варианты подъехали. Какие? Да, я потом в конце, когда все сообщения дослушаем, прочитаю над текстом.
2: Прочитай, потому что голосовые мы все послушали, да.
4: Ну, короче, вот тут наш постоянный радиослушатель пишет: у меня вопрос, девчата, а зачем вам копить? Я однажды супруге сказал: ты просто будь рядом, улыбайся и украшай мою жизнь, а об остальном я позабочусь.
2: А нас тоже?
4: Так-то. раунд.
2: А нас тоже позаботятся, интересно?
4: Ну, не знаю, видимо, после твоего вопроса сейчас ответ придет. Посмотрим.
2: Ждем ответа. И, конечно же, продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Эй, Бауров, не хавар.
1: Не хавар, родной.
0: А ты же видишь, не хавар.
1: Не хавар.
2: Ну, а впереди мы вам расскажем, как вы сможете забрать наши накопленные 15 000 тенге. Не пропустите.

0: 9:33 в Казахстане. Это говорит о том, что уже пора отправлять свои заявки на игру, которая состоится уже скоро в эфире радио НС. Большой куш, друзья.
1: И 15 тысяч тенге лежит в нашем банкомате. Может быть, кто-то из вас у нас их заберет. Скоро мы это узнаем.
0: Да.
1: Отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: Ну, а в заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бэш». На радио МС.

0: Russia.
1: Есть ощущение, что с утра мне больше всего к лицу сон.
2: Бэш.
1: Шоу Бэш. На радио НС.

0: Большой куш активирован.
1: 9:40 в Казахстане. Самое время поиграть в игру «Большой куш» и попытаться взломать наш банкомат.
2: А в банкомате у нас лежат денежки, и на сегодняшний день это целых 15 тысяч тенге.
1: И есть претендент. Давайте знакомиться. Его зовут Ербулат, и он из Уральска. Ербулат, доброе утро.
2: Доброе утро, Ербулат.
3: Доброе утро.
2: Как настрой? Боевой? Хочется забрать денежки?
3: Да.
2: А зачем тебе пятнашка? Скажи нам. Может, копишь на что-то?
3: Нет, не коплю. Но...
1: Наш человек.
3: Найдется варианты.
2: Была бы пятнашка, а варианты придут, да?
3: Да, деньги лишними не бывает.
2: Все, мы поняли.
1: Хорошо. У нас для тебя готовы 3 вопроса. Все вопросы идут с вариантами ответов. Твоя задача, Ербулат, ответить на все вопросы правильно. Мы тебе желаем удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Ербулат, начинаем мы взлом банкомата с того, что сегодня отмечается день рождения парашюта. Скажи, пожалуйста, кто первым нарисовал проект парашюта? Варианты ответов. Пабло Пикассо, Клод Мане или Леонардо да Винчи, как ты думаешь?

0: 3 июня в 2004 году в Бельгии открылся крытый бассейн Немо 33. На тот момент он был самым глубоким в мире. Его глубина составляет 33 метра. Сейчас он занимает всего лишь 4-е место в мировом рейтинге. Скажи, пожалуйста, какая глубина у бассейна, который сегодня считается самым глубоким на планете? Варианты ответов: 70,5 метра. Вариант второй – 60,2 метра. И вариант третий – 45 метров. Как ты думаешь?
1: 63 вариант. А, второй вариант, да?
0: Цифра номер два принята. И код с Ербулатом из Уральска сегодня получился 2-2-2.
2: В нашем банкомате 15 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
3: Ай-яй-яй-яй-яй, получилось!
0: Это все потому, что Ербулат, наверное, не копит и не знал, куда потратить пятнашку. Но сильно разглагольствовать не будем, давайте пройдемся по правильным ответам.
2: Давай.
0: В первом вопросе мы ошиблись, потому что первый эскиз парашюта нарисовал итальянский ученый и художник Леонардо да Винчи в 1483 году.
2: Ого! Во втором вопросе тоже, Ербулат, к сожалению, мы ошиблись. На самом деле, до службы в королевской семье Судхида работала бортпроводницей авиакомпании Thai Airways. Представляешь, стюардессой была.
0: Но зато в третьем вопросе ты, Ербулат, все-таки попал в точку. Не зря двойками бил, хоть где-то что-то у нас срослось. В общем, бассейн Немо 33 действительно удерживал статус самого глубокого в мире в течение 10 лет, однако позже этот рекорд был побит несколько раз. С 21 года абсолютным мировым лидером стал бассейн Deep Dive Dubai в Арабских Эмиратах, глубина которого составляет колоссальные 60,2 метра.
2: Ну тут ты молодец, тут ты попал. Попал в яблочко. Умничка.
0: Вот копи на этот бассейн. Ну, чтобы так в Эмираты сгонять и там вот проверить, точно ли 60 метров глубина.
2: Ну все, ты молодец в любом случае. Желаем тебе хорошего дня. И своим проигрышем Ербулат добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже завтра в нашем банкомате целых 20 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9.40.
4: Большой куш на радио НС.

9:49 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС на сегодня подошло к завершению. Призов мы раздали, подарков раздали, хорошим настроением зарядили, и много всего интересного у нас происходило. Ну а теперь уже очередь за нашими коллегами, поэтому прямо сейчас подключайтесь и продолжайте быть с нами на наших трансляциях на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале радио НС. Ну а сегодня, как и всегда, для вас старались Лим Бимурзина, Ксения Панченко. Мы вас любим. Муа!

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем на

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы, подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

общем, наши девушки просто огонь. Сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Kepahlawan I.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: дочитал. Жирнова.
1: Голодны? Оформите заказ на вынос. Откройте Халык Супер Ап и оплатите в пару кликов. Без очередей, без лишних действий. Быстро и удобно. В Халык Супер Ап. Подробнее по номеру 7111.
0: НС Радиосында Жирнова. Үш жүз елу алты, алпы

0: Вкусом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно.

0: Разные мысли. Часто самое умное решение – это прикинуться дураком.
1: Жернова. Ваше время ценнее ожиданий. Не тратьте его на ожидание счета. С Халык Супер Ап вы оплачиваете в ресторанах мгновенно и можете заказать на вынос. Когда удобно вам, просто откройте, платите и заберите. Халык Супер Ап. Свобода платить по-новому. Подробнее по номеру 7111.
2: НС Радиосында Жернама. Үш жүз елу алты алты.

0: Вики. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайфчат. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Друзья мои, привет. 15 часов показывают наши родины, и прямо сейчас стартует программа Лайфчат. Здесь будем передавать ваши приветы, ваши поздравления, признаваться в любви на всю страну. 775-1060-011, номер WhatsApp работает прямо сейчас и в ближайшие 60 минут. Ну а компанию в этой студии вам с большим удовольствием составлю я, Александр Шмыгалев. Желаю отличного дня этой среды, несмотря ни на какую погоду. Впрочем, она по-настоящему хорошая, как по мне. Давайте заряжаться бодростью и позитивом прямо здесь. Ну и, конечно же, уже через пару-тройку минут ваши первые приветствия зазвучат на нашей волне. Поэтому дерзайте и пишите.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайф-чат.
1: Ну что, друзья мои, стартуем прямо сейчас. И, конечно же, ваши приветствия мы готовы уже передавать. Давайте посмотрим, что же у нас имеется. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али Жанам. Как-то у нас все хорошо, я дома. Друг передает привет тебе, сказал, что все хорошо. Люблю тебя, мой муж, и скучаю по тебе. Надеюсь, что в начале июля увидимся, обнимая крепко, твоя девочка Аира. Подписалась под этим сообщением. Мы, конечно же, передали. Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать привет своему любимому Агрицко Андрею. Я тебя люблю. Мы всегда будем рядом с тобой. Всегда думай, что я рядом. Улыбайся. Всегда. И я думаю, что мы с тобой будем очень счастливы. Целую тебя и крепко обнимаю. Твоя Танюшка подписалась под этим сообщением. Горячий привет, Радио НС и вся страна. Поздравляем нашу прекрасную королеву Кирьянову Светлану с днем рождения. Пусть весь мир будет у твоих ног, и все желания исполнятся по твоему повелению. Наша прекрасная, дорогая подруга, оставайся такой же чистой, светлой и непосредственной. С любовью, твои подружайки Жемиля, Гульбаршин и две Наташи. Ну и, конечно, весь коллектив радиостанции НС тоже присоединяется к этим пожеланиям. Так, что у нас имеется еще? Здравствуйте! Радиостанция НС. Большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Мой дорогой сын, улыбайся чаще. Твоя улыбка делает этот мир светлее, а мое сердце счастливее. Твоя мама Олеся подписалась под сообщением. Большой салам всему городу Тарас и всему своему коллективу АЗС. Ваши подписи, к сожалению, под этим сообщением не увидел, но так или иначе передал. Здравствуйте, лучшее Радио НС, любимый мой котенька, мой самый лучший муж. С годовщиной нас, с каждым днем люблю тебя все больше. Ты часть моего сердца, души. Люблю тебя безгранично и буду рядом всегда. Ты солнышко любимое, которое светит только... Ты солнышко, твое солнышко любимое, которое светит только для тебя. Ну что, с годовщиной, конечно, тоже вас спешу поздравить. Эти аплодисменты вам. Добрый день, Александр. Лайф-чат, волна позитива, хорошего настроения, ожидания чуда, встречи в эфире с близкими. Внуку Максату привет. Мои самые наилучшие пожелания добра, здоровья, удачи. Крепко обнимаю, люблю и жду дома. От Апашки пришло это сообщение. Ну вот, друзья мои, первая порция ваших горячих сообщений уже улетела. Пишите.
0: Лайф-чат. Пиши на WhatsApp. 8-775-1060-011.
2: Хочу спасибо тебе сказать за то,

0: Лайфчат.
1: Друзья мои, продолжается программа Лайфчат. 15 часов 36 минут. Ваши приветствия звучат прямо сейчас. Передаю большой привет мужу Эльдару. Булочка моя, каждый день без тебя кажется длиннее, потому что очень не хватает тебя рядом. Я очень жду тот день, когда снова смогу крепко тебя обнять и больше не отпускать. Помни, пожалуйста, время идет, дни проходят, а значит, наша встреча становится все ближе. Я тебя сильно люблю, безумно скучаю. Ты у меня самый лучший. Твоя Милана подписалась под этим сообщением. Милана, передали. Мамедову Саиду нежный привет, любимому папочке. Крепко обнимаем, скучаем, любим, целуем. Мы всегда рядом, жена и дочь Златана. Все будет хорошо, написали вы. Здравствуйте, уважаемое радио. Передайте привет Димону от Сереги. Ну что, большой-большой привет Димону от Сереги. Передали прямо сейчас. Здравствуйте, радио НС Магнет. Привет, Игорь, как тебе подарок вентилятор? Теперь ты не Игорь, а Карлсон с трешкой. И привет, Викуси. Ну, с чувством юмора у вас точно все на работе здорово, и поэтому это очень хорошо. Привет, Радио НС, передайте привет, пожалуйста, моему дорогому человеку. Золото мое серебряное, у меня все хорошо, уже вышло на работу. А как дела у тебя? Самое главное, не переживай, все будет хорошо, целую тебя. Добрый день, Радио НС, хочу передать тебе привет сыну Валере. Очень скучаю, а дома все хорошо. Девчонки на сонный час, да, ну или как это называется, ушли. Твоя дочь Смугляночка, как девочка ураган носится, все сметая по пути. Ну и дома, и во дворе. Тетя Наташа передает большой привет, собирается приехать. Привет из Снежинского. Тани, обнимаю. Мама, береги себя, родной мой. Очень тебя ждем домой. Написали вы. Добрый день, любимое радио. Привет, Казахстан. Сегодня 3 июня хочу поздравить своего брата Дадуева Руслана с днем рождения. Из поселка Акбулак Оренбургской области. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи и семейного благополучия. С пожеланиями, семья Курманбаевых, брат Тимур из Астаны. Написал это сообщение. Присоединяемся к вашим пожеланиям. Ну и, конечно же, имениннику мы, в свою очередь, хотим пожелать, чтобы все мечты обязательно сбывались. Ну и планы, цели были достигнуты. В 15 часов 38 минут, друзья мои, напомню вам наш номер WhatsApp 775-1060-011. Здесь можно передать привет, признаться в любви, да и пожелать просто хорошего дня. Помните о том, что впереди будет уже финал программы. Стоит поторопиться, чтобы отправить свое сообщение. Обязательно почитаю. Дерзайте.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011.

Лайв-чат. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.

0: Амина Кудаги, с днем рождения, любим, ждем Капышева, подписались под этим сообщением. Счастья, успехов и всего самого наилучшего вам желаю. Ну что ж, а мы, конечно же, коллектив любимой радиостанции, к пожеланию присоединяемся. Добрый день, Радио НС. Хочу пожелать коллеге Жанаре от коллектива «Дала». Дорогая наша коллега, сегодня мы провожаем тебя в новый этап жизни. Нам грустно расставаться, ведь за время работы ты стала не просто коллегой, а частью нашей команды. Спасибо тебе за твой труд, ответственность, доброту и поддержку. Ты оставила много добрых воспоминаний, заслужила искреннее уважение каждого из нас. Желаем тебе новых возможностей, профессиональных успехов, достойных достижений, финансового благополучия и счастья в личной жизни. Пусть впереди тебя ждут только хорошие люди, интересные проекты и яркие события. Никогда не останавливайся на достигнутом и смело иди к своим мечтам. Пусть каждая новая дверь открывается в нужный момент, а удача всегда будет на твоей стороне. Мы будем вспоминать тебя с теплотой и улыбкой, с любовью, твои коллеги. Подписались под сообщением. Ну что ж, здорово. Ну а, пожалуй, на этом мы будем заканчивать сегодняшний выпуск программы «Лайв-чат». Друзья мои, я, Александр Шмыгалев, с вами ни в коем случае не прощаюсь. Уже в следующем часе кому-то из вас готов буду подарить 2 пригласительных билета на замечательный спектакль «Квартета И». Сегодня он состоится, не пропустите розыгрыш. Совсем скоро позову и буду принимать заявки на это самое участие, поэтому никуда не переключайтесь. Сюрпризы продолжают ожидать вас, что называется, на каждом углу.
1: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.

Ну, 16 часов и почти 9 минут. Я с большим удовольствием лечу навстречу ко всем вам, друзья мои, всем тем, кто свои приемники уже традиционно настроил на волну любимой радиостанции. Зовут меня Александр Шмигалев, и прямо сейчас к вам я не с пустыми руками. Сегодня, 3 июня, в Алматы, во Дворце Республики, квартет ИИП представит спектакль под названием «Пассажиры отложенных рейсов». Что происходит с людьми, когда жизнь ставит все на паузу? Несколько незнакомых людей, которые вдруг оказываются в одном пространстве и в одном состоянии ожидания вылета. Хотите посмотреть этот потрясающий спектакль? Тогда прямо сейчас предлагаю поиграть вместе со мной. Играем, кстати, через 15 минут, а заявку на участие отправляйте на наш номер WhatsApp 775-1060-011. Жду с большим нетерпением. Ну и, конечно же, друзья мои, пожелаю вам успехов и удачи. Всего один вопрос, один ответ и билеты, что называется, в ваших руках.

0: Ну и вот, кстати, в 16 часов 15 минут я продолжаю принимать ваши заявки на участие в нашей игре «Приятный бонус», где вы сможете заполучить парочку пригласительных билетов на потрясающий спектакль от «Квартета И». Что происходит с людьми, когда жизнь ставит все на паузу? Несколько незнакомых людей, которые вдруг оказываются в одном пространстве и в одном состоянии ожидания. Ожидания вылета. Сегодня вы этим спектаклем сможете насладиться уже в 7 часов вечера, но заявку еще успеваете отправить на участие на наш номер WhatsApp 775-1060-011. Поторопитесь, ведь играем мы с вами уже буквально через 10 минут. Ну а прямо сейчас и в эти минуты я буду готов вам рассказать о том, что же сейчас происходит на дорогах нашей страны. По данным сервиса Яндекс.Карт, в Алма-Аты наблюдаем 5 баллов, плотное движение. Сейчас постоять придется на Розабакиева на юг, от Дуйсенова до улицы Утепова. Здесь потребуется около получаса. На Рыскулова на запад, от Бакиханова до Бакеева, чуть более 20 минут. На проспекте Абая от Жарокова до Тлендиева плотный поток и 35 минут вам нужно будет приготовить. Что же касательно столицы, города Астана, то здесь сейчас всего 3 балла и лишь местами имеются затруднения. 12 минут на шоссе Эндрис от складов до трассы А1 потребуется. Ну и, собственно говоря, еще около 15 минут на проспекте, на улице Ханов Кирея Женебека от проспекта Улыдала до проспекта Мангелеева. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: Game time. Собственно, никаких, друзья мои, черных полос, потому что в нашем эфире все только светлое, яркое, ну и, конечно же, полезное. Сейчас есть возможность у нашего слушателя Николая выиграть 2 билета на потрясающий спектакль. Сегодня он, кстати, случится. Квартет И в Алматы. Николай, добрый день.
1: Добрый вечер.
0: У кого вечер, у кого день. Как настроение, Николай?
1: Да, все хорошо, отлично.
0: Ага. Николай, один вопрос. Если выиграете билет, с кем отправитесь?
1: Пока еще в стадии выбора. Ага. Между.
0: Слушайте, не получилось открыть тайну и вот этот вот занавес. Ну ладно, собственно говоря, это право оставим вам. Главное сейчас ответить правильно на вопрос. Вообще, я вам немножко расскажу, что «Квартет И» — это московский театр, созданный группой выпускников эстрадного факультета ГИТИСа. Ну и вообще, актеры все популярные, вы их, конечно же, часто можете видеть на экранах, а значит, будет интересно.
1: Примерно, да, 4 человека. Какой-то фильм у них, совершенно верно.
0: Вот. Отправитесь сегодня в 7 вечера на их потрясающий концерт во Дворце Республики. Скажите мне лишь только, в каком году образовался этот театр? Вот вам 3 варианта с ответами. В 1993, в 2005, ну или в 2006 году. Ну, выбирайте один из 3 вариантов.
1: Варианты непростые.
0: Непростые, конечно. Да. Тут надо, что называется, не только пальцем в небо.
1: Тут и логике не поддается. Угу. Так. Ну давайте 2005 год, наверное, второй вариант.
0: Вы же сильно хотите отправиться, да? А вот 2026 мы с вами не берем этот вариант, да?
1: Нет, 26-й нет.
0: Почему? Не берем, да?
1: Они давно создали.
0: Ну так вот, если давно, то какой правильный ответ?
1: Давно?
0: Если давно,
1: то давайте тогда первый вариант.
0: Тогда первый вариант, да? Ну вот всегда поражаюсь нашим слушателям, откуда же вы все знаете. Правильно, поздравляю вас с победой. 1993 год – это правильный ответ.
1: Николай,
0: два билета достаются вам. Сейчас прямо через минутку вам их отправлю. Вам пожелаю хорошего дня. Сегодня сделать правильный выбор. Взять с собой хорошего, веселого человека и провести отличное время. Вот так, друзья мои. Да вообще, знаете, на волне любимой радиостанции не выиграть очень сложно.
2: Жара на радио МС. Топи не по-детски.

Между прочим, мы с вами стремительно приближаемся к вечеру этой среды, и вот отличная новость прилетела. В WhatsApp появится новая функция, которая поможет пользователям распознавать потенциальных мошенников еще до того, как они попадутся на уловки злоумышленников. WhatsApp будет анализировать сообщения от неизвестных контактов прямо на устройстве пользователя. Если алгоритм обнаружит признаки мошеннической активности, в чате появится предупреждение: это может быть мошенничество. Ну и после этого, конечно же, пользователь уже сам решает, что делать дальше. Заблокировать и пожаловаться на контакт или продолжать переписку. Ну, ответ, по-моему, очевиден. О других интересных событиях вы сможете узнать в выпуске новостей от моих коллег уже в завершении этого часа. Не пропустите.

Ну а мы с вами прямо сейчас, 17.04, распечатываем еще один музыкальный здесь на любимой волне. Филатов и Кара с новым треком под названием «Включи музыку». В этом треке абсолютно все точно сказано. Если стало грустно, включай музыку. Если в сердце пустота, тоже включай музыку. Могу порадовать вас сообщением о том, что в ближайшие 60 минут на нашей волне будут звучать только лучшие, главные, любимые хиты. Ну а компанию вам до 6 вечера буду составлять я, Александр Шмигалев. Пожелаю вам прекрасного вечера этой среды, ну и достижения всех возможных целей. И, конечно, всем пламенный привет!

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

0: 18.16, слушаем с вами Егора Крида с треком под названием «Незабудки». Ну и информация для автолюбителей прилетела. В Мажилисе предложили сократить срок лишения прав за пьяное вождение. Один из депутатов предложил вдвое сократить сроки лишения водительских прав в рамках административной амнистии. Ну а заместитель министра внутренних дел ответил, что позиция МВД по этому вопросу остается неизменной. По его словам, МВД выступает против любых послаблений для водителей, лишенных прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что, по мне, является абсолютно оправданной нормой. Ну и прямо сейчас о дорожной ситуации поговорим. Итак, в Алматы наблюдаем 6 баллов, движение затруднено. Поставить сейчас придется на Розыбакиева в южном направлении от проспекта Рейнбека и до улицы Абая. Этот участок дороги у вас займет более получаса. На Рыскулова на восток стоим от Емцова до Гончарова также более получаса. На Тулеби в западном направлении от улицы Исаева до Брусиловского более 25 минут. Плотный поток на проспекте Абая от улицы Жарокова до Тлендиева более 35 минут потребуется. В Астане 4 балла и местами имеются затруднения. Около 10 минут приготовьте на улице Акжол от торгового центра до улицы Сарайшик, чуть более 10 минут на улице Александра Пушкина от ЖД переезда до улицы Кенесары, ну и еще 10 минут приготовьте на проспекте Кабанбай-Батыра от моста Караткель до улицы Саганак. Магистрали с самым плотным потоком движения – это сейчас проспект Республики. В обе стороны плотность потока оценивается в 5 баллов. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: Разные мысли. Если уж уходить по-английски, то с переводчицей.
1: Жирнова.
2: Давай, ребята!
3: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tiketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
4: НС радиосында жарнама. 300 алты алпыс

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

еще, чтобы понять другого человека, нужно с ним, безусловно, больше разговаривать. Что называется, не уходить от проблемы, а наоборот решать ее вместе. Но, как выяснили ученые, в последние годы люди стали меньше говорить. С каждым годом люди в среднем произносили на 338 слов в день меньше. Собственно, эти самые ученые изучали аудиозаписи более 2000 человек в возрасте от 10 до 95 лет. Сами исследователи пока не могут однозначно объяснить наметившуюся тенденцию. По одной из версий, это может быть связано с развитием технологий и ростом популярности текстовых сообщений. А я вот слов не жалею, пожелаю вам отличного вечера этой среды. Музыкальный ритм будем повышать и прямо по курсу у нас Леди Гага.

людям. Всем тем, кто в завершение этого рабочего дня настроил свои приемники на волну любимой радиостанции, скажу, что и дальше в нашем эфире вы сможете наслаждаться любимыми хитами. Ну а я, Александр Шмагалев, прощаюсь с вами до следующей недели. Услышимся в пятницу по традиции на волне самого любимого.

0: Погода на радио НС. Завтра в Алматы без осадков, облачно, плюс 26. В столице небольшой дождь, плюс 25. Погода.
1: Высокий сахар, холестерин и давление. Причина этого – нарушение обмена веществ. Принимайте кардиоактив таурин Эвалар. Он улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, нормализует давление. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-160-195003Е00-0981118 от 29 ноября 2018 года.

0: Амбас. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz. Let's go!

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Разные мысли. Они жили очень долго. Назло друг другу.
1: Жирнова. Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте Кардио Актив Таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардио Актив Таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардио Актив Таурин от компании Эвалар.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019500003Е00098111818 от 29 ноября 2018 года.
3: Голодны? Оформите заказ на вынос. Откройте Халык Супер Ап и оплатите в пару кликов. Без очередей, без лишних действий. Быстро и удобно. В Халык Супер Ап. Подробнее по номеру 7111.
4: МС Радиосында Жарнама. Үш жүз елу алты, алпыс,

0: Шархан Джаз. Шархан Джаз. Димал. МС.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: хочешь заряд положительных эмоций?
1: Хочешь быть счастливым, улыбайся чаще, и тогда, возможно, сбежишь из этой чащи.
0: Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение.

хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы, подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

Радио.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.